0: На днях решил разгрестись в данжен на хате, выкинуть в дом весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной койке нахожу пупок полный чуйки. Я этот бойнет в последний раз попал в 94-м на
1: пути.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без дек. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: next door
0: усывались от ерунды. Помню я этот
1: бой
0: цепанул на ВДХе, чтобы после попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в
1: Dungeon
0: Boy. С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от Boy. Осталось
2: Princess.
0: И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти
3: Шмейзы. Билли Харрингтон
0: заодно. Эти
1: Boy.

звонкие звуки, крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулет на память оставлю. Последнее откинусь в кресле и счастливую семен представлю.

0: fucking cunt.
1: Dread.
2: Cut твой мысли странно.
1: Mr. Apple in ass.
2: Кушан.
1: Wrong.
2: Бывало застревали.
1: Как movies
2: are. Сыны. Что знал ты о дне?
1: Dark Amen.
2: Куда хотел однажды?
0: Coming.
2: Как будто с
1: гей вебсайт
2: упавший со своим
1: Данжери.
2: Со своим
1: Данжери.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим
1: Master Band.
3: Без ума с тиктока и
4: Master Band.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни...
2: Subchat.
0: Мало добывает.
2: Тополины пух.
1: Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь. Это лишь такой закон для противоположности.
0: Тополины пух.
1: Latex.
0: Уносит в...
1: Anal.
0: Только ты...
1: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только...
1: Anal.

0: Concentration.
1: Все вольные.
0: Bad cops.
1: Она дует в
0: мир.
1: Сибирский. По камере.
0: Do anal.
2: Suck some dick.
1: Мини-бар.

0: Лишь писак. Эй, ну, малолетки.
1: Бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, бэн, б

0: Entertainer наступает. И не больше. Лишь список.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: Dungeon Master. Oh, oh yeah.
1: Billy Harrington.
0: Make me come.
2: Boy.
0: Make me come.
2: Please.
3: Так любим дешевые
0: $1,500
3: с непродуманными
2: подходами,
3: где немножечко со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
1: spanking
0: amazing gay bondage
3: со скованной
2: fucking slave
3: прячем
2: for dick.
0: Oh yeah.
3: Подшарпаны.
0: And amazing
1: ass. Billy.
0: Swallow.
1: Billy.
0: Do anal.
2: Oh shit.
0: So horny.
3: Master.
0: Сверились. Oh yeah.
3: Мы как будто не
0: fisting
1: ass.
3: Друга мы как будто.
0: Oh. In dungeon.

0: ясно, насколько ты
1: horny. My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal.
2: Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Мы сверились. Мы как будто не
1: fisting.
0: Ass. Друга мы как будто.
1: Oh! In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah!
0: Искусственно.
1: Ass.
0: Нам хватает.

0: anal, deep, so horny.
1: Master.
2: Fisting.
3: Ass.
1: In dungeon.
4: Мы так любим дешевые
1: фистинг
4: со смешными
1: глазами
4: нашими.
0: Да, you anal.
4: Мы припоганно
0: fucking coming.

0: Именно.
1: Раз можно, как я такого не
2: чела. I don't do anal.
1: Воскликнул парень и потратился на...
2: That's long latex glove.
1: You want to see yourself.

0: что, вовы, ни у кого нет.
1: Надо. Dungeon.
0: Все есть, нормально, отсидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giraggi.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: Yeah, fucking deep.
1: Я же, блядь,
0: fucking deep.
1: Только
0: bondage,
1: дорога мне.
0: Ass.
1: Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
0: В окном по привычке гонит.
2: Слышь?
0: Словно спичкой.
3: Gaming Quiet Show.

0: sail.
1: Do anal.
2: Suck some cock. Suck some cock.
0: Почему бы нет?
2: Suck some cock. Suck some cock.
0: Уж если решил.
1: Do anal.
2: Suck some cock. Suck some cock.
0: Почему бы нет?

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: next door.
1: Сегодня
2: Hanging up.
1: Весь красивый бляха.
2: It's hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: We will forever встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу его ждала.
0: Oh yeah.

0: называется. Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: Like embarrassing me, huh?
1: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные.

0: пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Фингер.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кусок,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Для вас, а я
2: Bad cock.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Steve Rambo.
2: Великолепная.
3: Gay party. Darkhold.
2: Суровый бой ведет.
3: Hot bondage.
2: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
3: The slave and ass stick finger.
2: Настоящие мужчины. Русские.
3: Stick finger and ass.

0: мороз. В этом
1: no.
0: Только
1: мы
0: одни.
2: Suction.
0: Август.
1: Man.
0: С тобою.
1: Fucking deep.

0: снова синего, как чтоб тихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый,
1: come, bondage,
0: drop it down.

0: Зимин.
1: Падом, падением с высоты. И все твои
0: Зимин.
2: Dungeon Master.
1: Для меня уже слишком просты. В тебе больше нет.
2: Эй, но.
1: И креп.

0: ням. Схавал врагов по
1: тактике.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Ролики слепи как
2: банкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак дик.
0: Да я король, а ты
1: сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
4: о, мастер.
3: Я на
4: пи***е,
3: ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Эйно фингер.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300
0: бакс. Мой сервер топи как точка.
3: Мой данжен пиздатый точка.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту
4: ас.
0: Изи.
6: Да я люблю шарить.
4: Лейс.
6: У меня есть люди в
4: next door.
6: Мы как дрищи на
4: гей парти.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: гачи
3: РП. Жестик, пятый сервер.
5: 5-8.
3: Скачивайте
4: вебсайт
3: и играйте в моем
4: данжен.
3: Самые крутые
4: лейс.
3: Самые быстрые
4: фингер.
3: Самые эксклюзивные
4: лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
6: У меня много
4: систем.
6: Ведь у меня много
4: фингер.
6: Ну, простите.
4: It's a fucking

0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: Почему ты мудренее?
1: Full master.
0: И за что я так полюбил Сочи?
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: Но движение... И фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: slave
0: спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Oh, я
1: got you.
0: Мишка.

0: Finger.
1: Плюс
0: Fumbles.
1: Вот это
0: Gay.
1: Я
0: пивался.
1: Нахуярюсь. И буду
2: Loop it up.
1: Я
2: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь. И будут
0: Slay.
1: Охуевать.

Attention! Это история, которую ему еще предстоит познать все тонкости. Эй, окей.

0: что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой.

0: Мне Фейно.
1: Прилег
0: Хамшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слушаю, как
2: Санкет
1: со мной.
0: My love.
1: Я
0: Гачи
1: секс до конца. Это мой бой.

0: пока не гаснет.
1: Bad car.
0: Бьется.
2: Oh. И я. Yay, boy. Hello, brothers. Hi. Billy Harrington. Stand here today. Humbled by the task before us. Mindful of the sacrifice is born by our Nico Nico ancestors. We are in the midst of crisis.
0: Почему так?
1: Suck dick.
3: Man.
1: Fucking swallow.
3: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Секс.
0: И
1: фистин. Horny ass.
0: Ты.
1: Ouch.
0: Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? При нем столько мне не нужны.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: звезд дохла псия. Машина, блядь, ломается, в нее ваком вливается. А как захочу, лотом не получается. Отвалился ты под вечер, а я...
1: This ain't fucking...

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками авазы встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнул
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is in sucks.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отходным.
2: Assisting.
1: Врага.
2: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
2: Сак.
1: И победа близка.
3: Хлопну
2: дик.
3: Над головой.
2: My ass.
3: Рвется.
2: Boy.
4: Fisting is
2: and suck some dick.

0: Ах, ну что ж ты,
1: Билли,
0: как прирос. Ты,
1: гей,
0: конечно, не ахти, но поскорей.
1: Suck some dick.
0: И пусть как нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting anal.
2: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door. Suck. Bad cock. Swallow cum.
3: На каждом спанкинг,
1: узнавая каждый бой.

0: brothers.
1: I,
0: Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
2: Сдрогнул, как от выстрела мой. Стены закачало, когда в окно твоим крылом.

0: нам покажет на с днем
1: Семен.
0: Поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, ну.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
2: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
2: в стремном,
0: как две египетские
2: пинка.
0: На байк глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый. Ну чтоб вы знали. И я не доедал ни
2: Swallow.
0: А это харя, как
2: на пуле.
0: Хотел забрать, и я стреляю. Я понимаю,
2: the semen.
0: Не хватает. Примите меры, дорогой наш
2: Мастер-бэн.
0: Пусть лучше наш
2: Дар-дунжин
0: охраняют. Ведь для
2: Мастер
0: очень важен честный
2: секс.

0: Свайп,
1: YouTube,
0: вправо там запись вокальный,
2: oh, dungeon.
0: Знай,
2: зло
0: тупо в
2: Билли
0: Тому Турман, нету сексапильни, чем
1: Билли Харрингтон.
0: А, yes. Мор фраза
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся, 100. Ты спустя, как образцовый, но все равно

0: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Yes, Brazil.
0: Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая.
3: Mistake.
1: Я спросил у
3: Тома,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
1: Забросал меня осеннюю. Я спросил у
3: осени,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: Семен.
1: У Семен я спрашивал, где моя?
2: Billy Harrington.
1: Долго Семен слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: меня,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
5: Данжин.
1: Нет, мне. Я спросил у
0: гей-вебсайта,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
0: Гей-вебсайт.
1: Растаяла в небесной синеве.
0: Гейк,
1: ты мой единственный, где моя?
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертва. Я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил у
2: Fucking slaves.
0: Я спросил у
2: Crowd boy.

0: Туборг Гейсис. Ищешь любые способы попасть на гачи? Фестиваль Туборг Гейсис. И даже готов прыгать с парашютом?
1: И шнурит.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг Гейсис. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг! Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на Гейсис и получить тысячи других. Двигай на Туборг Гейсис.

0: then
1: finger in my ass. Come, do anal sex.
2: Бесконечно.
3: The spanking.
2: Согреть.

0: Кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных я найду

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: six.
1: Строгая власть, но я спешу теперь.
2: Stick finger in my ass.
1: Gay
2: boy.
1: Suck. Я знаю, тебе обычных дел уже мешает со мной. Сойди за
2: бедренку.

0: fucking coming.
1: Волшебниц имен Ачифир.
0: Мой номер
2: is 300 pounds.
0: На котором гречки
2: my car.
0: А раньше жил я на
2: Old Dungeon.
0: Учил басоту.
2: Celebrate
0: and suck
2: some dick.
0: Мой номер
2: is 300 pounds.

0: Green Hanukkah. Ain't no fish in my cup.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is Green Hanukkah.

0: know.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.

0: master.
1: Semen.
0: I'm coming. Dream.
2: Пусть небеса для вас разгонят.
0: Fingers.

0: ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
1: Семен.
0: Мне совсем немного.
1: Семен.
0: Окунуться в компанию.

0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно,
2: Dick, все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно, Dick, все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
3: Семена
1: мне совсем немного.
3: Семена.

0: много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только
0: с. Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRNC.
2: Только.
0: Любит дам. I don't like what you see.
2: Я устал.
3: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
3: Hold on,
2: я хотел.

0: секс.
1: Мать, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
2: Fisting is $300.
1: Мои глаза, не надо мне сюда.
3: California.
1: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
2: Coming!
1: Волосах побять в твоих нервах.
4: The semen.
1: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда
2: всё. Stick your finger in my ass.
1: Последний медленный...
2: Anal.
1: Последний выпитый...
4: The semen.
1: Снова с тобой...
3: Слышь!
1: Надевка...
2: Boy next door.

0: Justin May No. Justin May No. No. Dungeon.
1: Сказка
2: глышта,
1: попадая в его сети,
0: Justin May No.
1: Навсегда глотая
3: семен,
1: растут
3: Boy Next Door,
1: запахом бензина и дорогих
0: Bad Cops. Dungeon.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых bad cops будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Dave Martin. Ив Нарколд.
2: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage. Чей
2: мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины. Русский.
0: Stick finger in ass.
2: Русский.
0: Stick finger in ass.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш
1: улица дворов. Лишь
0: как семен
1: тлеют, тлеют
0: in my ass.
1: Знаешь,

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
2: Не ищи для твоего умысел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Балл.
0: Slay. Thunder Master.
2: Got
0: fucking coming. Move your tongue up.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: for matter.
1: Fat cock.
0: Запал, чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
0: Был, но перебор.
2: Please.
0: Кричат с тех пор. Отдай.

0: برد. The semen. Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свертят на
1: танжен
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm

0: soul master.
1: The semen
2: залито в груди. Не
3: можешь не swallow the stick.
2: Сука, хочется
1: dick.
2: Дарил мне столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big mad cock.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull off
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Existing.
0: Это...
4: Yeah.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cunt.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
2: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: что-то тебя, и ты не знаешь, как удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
1: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише. Моя воля сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: Oh my God.
0: Никто не верит.
1: Выше.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учу ли
1: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Boy,

0: Здорово. MC здесь. Сейчас буду читать свой
1: shit. Oh shit, I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой дик. Да.
2: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз, раз.
2: One, two, three.
0: Четыре, восемь.

0: Если... Был бы не прочь. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Почему? Наверное, тебе давным-давно уже сделали это. То, что я сказал. За это время.
1: The slave.
0: Не покидала диван. Залез ты.

0: хотят swallow мое семен. Они все так хотят, чтоб я
1: anal
0: fisting. Все вокруг так хотят от меня, потому что
1: do anal.
0: Про меня говорят, что типа друг
1: ass
0: заебло, что не замечают заслуг. Но мой
1: 300
0: больше, чем любой
1: 300.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь. Бежим.
1: Ха-ха. Одна.
3: А у меня есть.
2: 300 бакс. Fisting. Bondage.
4: Semen.
2: Latex gloves.
3: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
3: Нет, маленькая.
5: Твой прощальный
2: fisting ass.
5: На последний парте. Наш волшебный
2: бой next door.
5: Ты платье.

Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы... И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Или игра с самим собой.
1: Крутой. The semen.
0: Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю. Крою. Крою. Стропон входит в
1: боль.
0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The semen.
0: Мою. Ношу под губою.
1: Бой.
0: С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой.
0: Нужен.
2: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен.
2: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
2: Фистинг,
0: а.
2: Нужен фистинг,
0: да.
1: Бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
0: Вакцины,
1: the semen.
0: Вакцины, уже не отцы. Не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
2: фистинг.
0: Не вкусе, я
2: фистинг.
0: В фоне играет Кристина.
1: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
1: the semen.
0: Люди,
1: do
0: semen.
1: Люди,
0: do
1: semen.
0: Это ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
1: The semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: The semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не туси я
2: Fisting.
0: Не играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit. Shit.
0: Вспоминает
2: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
2: фистинг,
1: бой.

0: Нужен систем бой. Систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да. Да.
0: Бой.
1: Это ты будешь артист. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Это ты будешь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Это ты будешь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Это ты будешь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
2: Мы не играем в
1: пиздин. На фоне играем в пиздин. На фоне играем в пиздин. Вспоминаю
0: Existing Void. Нужен Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void. Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void. Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.
1: Нужен
0: Existing Void.

0: Bad cock.
1: Turns me on.
2: Fucking coming.
3: Залп наш прикроет отход мы.
4: Fisting.
3: Врага.
4: Dungeon Master.
3: Тут продолжаем.
4: Suck.
3: И победа близка.
5: Хлопнул.
4: Dick.
5: Над головой.
4: My ass.
5: Рвется в
4: бой.
6: Fisting is.
7: And suck.
8: So

0: Подарок. Где еще такое семена? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: finger.
1: По столу как
0: dead coming.
1: По стану. Сука, я медведь балу. Ты даже мне не
2: пугай,
1: а я тебе не пугай. Ну вот настало время, чтобы показать свой
0: dick.
1: Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Fat cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не...
4: Oui, oui.
1: Показываю...
4: What's up, Chad?
1: И он как у ворот...
2: Dicks.
1: Сажу на себя... Будто...

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда
4: Fisting
5: Boy Next Door.
3: Я бы бомжевала возле
5: Ass.
3: Я бы стала самой бедной из
2: Leatherhead.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда

0: Где ты, когда ты не...
1: Dungeon Master.
0: Когда жду...
1: Your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slay.

0: Get your ass back here!
1: Fucking coming.
2: Десять дно на выходном.
3: The semen.
2: За окном темно в окне.
1: Boy next door.
2: Лампочка
1: ass.
2: Над парком. Я опять
1: Stick.
2: На пальце.
1: Ass.
2: Пахну как
1: мы. Dungeon master.
2: Ты хочешь меня?
0: Four.
2: Хочу...
1: $300.
2: Уезжай.
1: Come.
2: Нет.
1: Swallow.
2: Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть его перемороси.
1: Do you like what you see?
2: Может есть еще твой?
1: Next door.
2: Может нет, все равно.
1: Fuck you.
2: Там промозглый седой.
1: Dungeon master.
2: Он теперь как и ты.
1: Do anal.
2: И тебя он...
1: Fuck you. Fuck you.
0: Fuck you.
2: Словно ты мистер.
1: Boy next door.
2: Даже
1: fisting.
2: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
2: Если ты не любил.
1: Do anal.
2: Превратилась бы в звонки.
1: Stick.
2: Если бы...
1: Dungeon master. $300.
2: Каждый раз, когда я...
1: Fisting. Boy next door.
2: Я бы бомжевала возле...
1: Ass.
2: Я бы стала самой бедной из...
1: Leather head.
2: Если мне платили...
1: $300.
2: Каждый раз, когда...

0: звоню.
1: Billy. У тебя через два дня день рождения, мы
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
2: Gay party sex.
1: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь, сам?
2: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
2: Billy.
3: Я хочу...
2: Fingering.

0: Blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: мой
1: fat cock.
0: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
0: Ой, штопает.
2: My ass.
0: Три hot красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
0: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
2: Fucking.
0: Как быть нам?
1: Гей,
0: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
1: Гей, сэр!
0: Был бы...
1: Next door, boy.
0: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
0: this thing
1: своих

0: завтра. Ведь нам не быть вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
1: Вместе fucking coming.

0: Cock. Big Fat Cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Oh. Anal. The semen cock. Big Fat Cock.
2: Малые красавицы.
0: Без
2: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандич
2: в голубых глазах.
0: Tarts.
2: Да,
0: как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
0: фанслэй. The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.

0: o sky любовь
1: dark fantasies
0: ну что тебе мои
1: the semen
2: fucking flesh
0: на том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington
1: cock
0: упоительный в России
1: big bad cock Big bad cock. Cock. Big bad cock.

0: What the hell do you boys think that this is? Fucking barely.
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door, my name. Boy next door,
3: my name. Yes, последняя
1: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
3: За последний
1: sex
3: из
1: Орданжен
3: деревень сгинул
4: fucking slay
1: тот bad cock,
3: что каждый день
1: this thing
3: заходил.
1: $300
3: Я свидетель был, как
1: two fat cocks.

0: семена.
1: Различать это чей-то.
0: Come.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: gay sex.
1: А мои
0: hustlers
1: лезут.
0: Oh, Lord Master
2: really
0: turns me on.

0: dungeon.
1: Was you know your thoughts.
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Дей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: Леди, я местный Дэдди. Попробуй, я не
1: флёртис.
0: Любая мною
1: Бэнки.
0: А как же ты?
2: С тобой чуть-чуть милый.
3: Я тоже
4: suck some dick.
5: Bondage.
2: А ты гей.
3: Ой, зацепил.
2: Хочешь, я буду
4: Dungeon Master.
3: Ты очень даже
4: horny.
3: Но я тебя
4: do anal.
3: Только скажи, хочешь, я буду
4: Dungeon Master.
3: Warning.
4: Do anal. Do anal.

Dungeon Master. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом ты. Что случается? Dungeon Master.

0: should
1: my ass.
0: I am
1: bad cock.
0: Болтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит быть. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
1: Bin-tangin.
0: Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
1: Fisting.
0: Больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит будь

0: Stick your finger in my ass.
1: Вияй ты грязные
0: оба.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Got
0: full master.
1: Делают
0: fisting 300 bucks.

0: finger in.
1: Чтобы с кучей потом своим грязненьким ротом словно
0: страчу
1: плевать прямо на
0: dungeon in my house.
1: Ведь плевотенью так круто доставлять. Жаль, что это надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцы

0: Boy next door.
1: Semen.
0: Gay website.
2: The spanking.
0: Fisting.
1: Anal. Suck some dick. The semen.
0: Boy next door. Boy next door.
1: The semen
3: окутал. В эти времена они перестали любить.
0: Fisting.
3: Да благословит их
0: Van.
3: И прольет на них.
0: Come.
3: Да спустится к ним.
0: For master.
3: И имя ей будет.
2: Billy Harrington.
4: Да, выгляжу как
2: Billy.
0: Finger.
4: Я двинутая.

0: меня с тобой. И я готов расцеловать
1: Website Bondage
0: за то, что свел меня с тобой.
1: Fisting 300 pounds.